вечная бальна байба. Ай, тут мукалза, дымная бальна байя. Пока фаткин пьет дымна, эба фаткин пьет дымна. Прам это бог делат, будел басур на лампе вейна. Даргей джо, кулет дилебалек навет. Кулолем, бателет, баю

Я обдуваю боги мечера. Чего пей, бате, но пей, гуй, бай, зерва, самолади, кое-где тут лорд, пап.